бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Самый большой кайф испытываю от предвкушений. Терпкая вещь – предвкушение.
0: Никита Михалков. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Индийский народ Бороро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бороро имеют одинаковую группу крови – первую.
2: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.
4: В парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

твоем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо...

«Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Правила искателей.
1: Только труд дает душевное здоровье. Упорный, бодрый труд. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круг,

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал шахматист Ян Непомнящий. Он родился в Брянске в 1990 году в семье с богатыми интеллектуальными традициями. Дед Яна, Борис Гершкович, был известным детским поэтом и переводчиком, а родители, оба выпускники филологического факультета, привили сыну любовь к книгам и глубокому анализу, качеству без которого в шахматах делать нечего. В шахматную секцию Ян попал в 4.5 года, и уже тогда стало ясно, перед ними не просто способный ребенок, а будущий гроссмейстер. Непомнящий взрослел вместе с новой Россией и быстро заявил о себе на мировой арене. В 2002 году, в 12 лет, Ян стал чемпионом Европы среди юниоров, а через 3 года повторил этот успех. В 2007 году он выполнил норму гроссмейстера, звание, которое для многих остается недостижимой мечтой. Но путь на самый верх оказался долгим и требовал не только таланта, но и характера. Настоящий прорыв случился в 2020-х годах. В 2021 году Ян Непомнящий блестяще выиграл турнир претендентов. Жесточайшее соревнование, где сильнейшие шахматисты мира бьются за право бросить вызов чемпиону. Этот успех принес ему право сразиться за шахматную корону с Магнусом Карлсоном. Матч в Дубае получился драматичным. Ян держался до последнего, но уступил норвежцу в упорной борьбе. Однако Непомнящий не сдался. В 2022 году он вновь победил в турнире претендентов, повторив достижение, которое до него покорялось лишь единицам. Второй подряд выход на матч за звание чемпиона мира – случай уникальный. На этот раз его соперником стал соотечественник Дин Лижень из Китая. Матч в Астане вошел в историю как один из самых напряженных. Все партии основного времени завершились в ничью, и только на тайбрейке удача отвернулась от Яна. Серебро высшей пробы. Но в шахматах, как и в спорте высших достижений, серебро часто воспринимается как поражение. Помимо шахмат, в жизни Яна есть место и другим страстям. С детства он болеет за московский «Спартак» и старается не пропускать матчи любимой команды. Любит играть в бильярд, игру, которая, как и шахматы, требует тонкого расчета и твердой руки. А еще он известен в мире киберспорта. Увлечение компьютерной игрой Dota 2 однажды привело его к победе на профессиональном турнире Asus Cup в составе команды. В 2015 году он даже участвовал в главном событии года – The International в роли статистика или статсмена. Сегодня Ян Непомнящий входит в мировую шахматную элиту. Его рейтинг – один из лучших на планете. Он продолжает выступать за ведущие клубы, участвует в престижных турнирах, пишет статьи и остается своим в мире интеллектуалов. Его стиль называют универсальным. Он одинаково опасен и в дебюте, и в эндшпиле. А еще он коллекционирует часы и остается человеком, для которого шахматы не работа, а образ жизни.
0: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. Один из главных врагов моли – это летучие мыши. Поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы. Хочу все знать. Радио Искатель.

Писатели легенд. Кыргызстан. К северу от Иссык-Куля раскинулся горный хребет Кюнгюй-Ала-То. Кюнгюй означает «обращенный к югу», Ала-То – «пестрые горы». Название появилось из-за ярко выраженной высотной поясности гор. Снизу склоны окрашены в зеленые тона, выше идут коричневые. Еще выше их сменяют темные скалы, которые перемежаются с белыми пятнами снега. Пестрая картина достойна кисти художника. С этими горами связана старинная легенда о двух лебедях. Давным-давно в горном Аюле жила девушка со своими родителями. Отец был ремесленником, зарабатывал мало, поэтому семья жила бедно. В соседнем Аюле жил богатый хан, обладающий несметными богатствами. У него было 40 жен, но он хотел еще одну, самую молодую и самую красивую. Однажды кто-то рассказал ему про дочь ремесленника, и хан захотел увидеть ее. Как-то после охоты он возвращался домой через соседний Аюл и встретил девушку невероятной красоты. Это была дочь ремесленника. Хан немедленно направился к ее отцу и предложил отдать дочь за него замуж. Отец не согласился, поскольку считал, что брак будет неравным, и дочь окажется на положении

0: рабыни. Хан не стал слушать его доводы, разгневался и дал 3 дня, чтобы обдумать его предложение. Узнав о желании хана взять ее в жены, девушка плакала 3 дня и 3 ночи, а потом забежала в горы к своему возлюбленному, который был простым пастухом. Оба страстно любили друг друга, мечтали создать семью. Парень с девушкой обратились к Всевышнему за помощью, и тот превратил их в белых лебедей. Птицы взмыли в небо и улетели на север подальше от злого хана. Когда на севере наступала зима, лебеди возвращались домой. Сказывалась тоска по оставленным родителям, но потом снова улетали на север. Сейчас в Кыргызстан на зимовку прилетают их потомки. В последние годы пару красивых белых лебедей можно видеть на водной глади Иссык-Куля возле города Балыкчи.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: На старинном гербе Иркутска был изображен бабр. Так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка. Вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Михаил Боярский. Гардемарины вперед!

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Участок под Заплоты находится в Орджоникидзевском районе Хакасии, на границе с подветренным склоном Кузнецкого Алатау, в западной части Чебакова-Балахтинской котловины, в междуречье Черного и Белого Июсов. Площадь 5262 гектара. Здесь сочетаются степные, лесостепные, водно-болотные и пойменные сообщества. На севере участка расположены два минерализованных озера Лиственки. Они находятся всего в 150 метрах друг от друга. Глубина каждого от 7 до 12 метров.
0: Как добраться?
1: Участок удаленный и малодоступный. Проще всего добраться на автомобиле. Ближайший крупный населенный пункт, районный центр Копьева, находится в Орджоникидзевском районе. Точный маршрут и необходимость пропуска уточняйте на официальном сайте заповедника «Хакасский». Всем привет! Сегодня отправимся на самый северный участок заповедника «Хакасский» – под Заплоты. Название звучит сурово. И местность здесь действительно дикая. В междуречии Черного и Белого Июсов раскинулись степи, участки рельефа с песчаниковыми грядами, котловины озер и заболоченная долина реки Кизилка. Северные склоны гряд и куэст заняты лиственничными и березово-лиственничными лесами. Главные водоемы участка – два озера с говорящим названием «Лиственки». Они лежат совсем рядом, на расстоянии полутора сотен метров друг от друга. И оба небольшие по глубине – от 7 до 12 метров. Вода в них минерализованная. И вокруг, при озерных понижениях, встречаются солонцы и солончаки. Флора подзаплотов насчитывает 354 вида высших сосудистых растений. 6 из них занесены в Красную книгу России, еще 12 – в Красную книгу Хакасии. В местных водоемах обнаружено 213 видов водорослей, на суше 72 вида лишайников. Но главное богатство участка – его обитатели. Здесь зафиксировано 142 вида птиц, и это не случайно. Озера Лиственки и заболоченная пойма Кизилки – идеальное место для гнездования и отдыха на пролете. 14 видов пернатых входят в Красную книгу России, 29 – в Красную книгу Хакасии. Среди млекопитающих 47 видов, 7 из них тоже под охраной республики. На этом участке зафиксировано постоянное обитание нескольких особей рыси, осторожного хищника, который редко попадается на глаза, но часто фоторегистрирующее устройство фотоловушку. А главное событие года здесь происходит в октябре и ноябре. В это время через участок проходит путь миграции сибирской косули. Стада зверей достигают 30 особей, и их можно увидеть в долинах и на открытых пространствах. Человек оставил здесь следы давно. На территории участка и в окрестностях сохранились наскальные петроглифы таштыкской эпохи, курганы тагарской культуры. На вершине скалистых гор остатки древней крепости, которая служила и оборонительным сооружением, и наблюдательным пунктом. А в 13 километрах от участка находится знаменитая горная гряда Сундуки – природно-исторический памятник республиканского значения. Посещение подзаплотов – это научное и экологическое путешествие для подготовленных людей. Сюда с удовольствием приезжают фотографы дикой природы. В зависимости от сезона в объектив фотокамер попадают лисьи семьи, тетеревинный ток, косуля сибирская, серый журавль и журавль-красавка, барсук и многие другие. Удивительной красоты получаются ландшафтные фотографии степей и лесных склонов. Помните, самостоятельный въезд без пропуска запрещен. Зато с пропуском вы попадаете в мир, где время остановилось тысячи лет назад. Это место, где по древним курганам шагают стада косуль, а в осеннем небе смешиваются голоса птиц и ветер с Кузнецкого Алатау. До встречи в заповедной Хакасии.
0: Заповедная Хакасия.

«Радиоискатель». Хочу все знать. Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Этому препятствует мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями. Он же посылает в другие участки мозга команды эти ощущения игнорировать. Исключением из этого правила может являться щекотание языком неба. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Планета.
1: Хива. Город древнего Хорезма. Историческая область Узбекистана ныне целиком находится под опекой ЮНЕСКО. Тысячи лет назад здесь был оазис, через который проходил Великий Шелковый Путь. Интересна легенда возникновения поселения. Говорят, оно появилось вокруг колодца, который выкопали по приказу сына библейского Ноя. Этот колодец и ныне можно увидеть в городе. Хива – настоящая Эльдорадо для любителей древней истории. Город привлекает внимание яркими красками майолики, которой облицованы стены мечетей и минаретов. Порой кажется, это не керамическая плитка, а самоцветы, мармелад или сладкие леденцы. Оригинальное архитектурное убранство колоритно дополняют пестрые сувенирные ряды, яркие национальные костюмы жителей. Хива – находка для фотографа. Главной и самой грандиозной достопримечательностью Хивы является Ичанкала – внутренний город, окруженный крепостными стенами. На его территории находится множество архитектурных памятников – мечетей, медресе, дворцов и мавзолеев. Это настоящий город в городе, который можно исследовать бесконечно, открывая все новые и новые постройки. Бесценными раритетами считаются Джума-мечеть, крепость Куня-Арк, минарет Кальта-Минар и дворец Таш-Хаули. А еще Хива – это базар под открытым небом. Торговые ряды тянутся бесконечно. Популярным товаром являются национальные головные уборы. Чугурму – мужскую шапку из овчины – видно издалека. Она большая и лохматая. В Хорезме никогда не носили тюбетейки, поэтому чугурма считается визитной карточкой региона. Она легкая и теплая. Иностранцы недоуменно крутят в руках штампы с деревянной ручкой. Для чего эта штука? Чтобы украшать лепешки узорами. Из деревянных изделий лидируют деревянные подставки для Корана, украшенные резьбой. Симпатичны керамические магнитики, но еще более привлекательны – куклы из папье-маше и керамические бабаечки. Старички в ярких национальных халатах. Добрые, как доктор Айболит.
0: Искатели. Планета.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Геном человека содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые кодируют более 20 тысяч генов. Это самый большой геном среди всех известных организмов.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у той,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

0: Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у куста.
1: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
2: «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Артем Дзюба. Путь Артема Дзюбы в большой футбол начинался с детского упрямства. Он родился в Москве в 1988 году и с самых ранних лет только и делал, что просил родителей отдать его в футбольную секцию. Те, кстати, видели сына хоккеистом, но бытовой расчет взял свое. Хоккейная форма стоила слишком дорого. Так, в 8 лет Дзюба оказался в Академии «Спартака», которой суждено было стать его первой большой любовью и главным источником драмы на долгие годы. В основном составе красно-белых он дебютировал в 18. И сразу стало понятно, парень с ростом под 2 метра и отличной техникой самородок. Он забивал Тоттенхэма в Кубке УЕФА, выводил команду с капитанской повязкой, но отношения с тренерами, особенно с Валерием Карпиным, не складывались. Были аренды в Томь и Ростов, был скандальный инцидент с деньгами одноклубника, из-за которого Дзюбу отправили в сибирский клуб. В 2015-м, так и не договорившись со «Спартаком» о новом контракте, Артем на правах свободного агента перешел в петербургский «Зенит», знакового соперника «Спартака». Фанаты красно-белых оценили этот шаг очень драматично. Но именно в «Зените» Дзюба по-настоящему расцвел. В первом же сезоне он забил 23 мяча, штамповал голы в Лиге чемпионов и доказывал, что достоин быть лидером. В Питере он трижды становился чемпионом России, брал кубки и дважды подряд признавался лучшим бомбардиром чемпионата. Казалось, карьера вышла на идеальную траекторию. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Дзюба стал одним из главных героев сборной. Его гол испанцам в 1/8 финала, его страстная речь перед серией пенальти с хорватами – это вошло в золотой фонд российского футбола. 3 гола и 2 голевые передачи на турнире. Народная любовь. Вот он, пик. После триумфа карьера продолжалась. Он штамповал голы за «Зенит», выигрывал новые трофеи и оставался лидером. Был непростой период в Турции. Возвращение в Москву, в «Локомотив», а затем переход в тольяттинский «Акрон». И именно там, когда многие уже списали его со счетов, Дзюба совершил то, что заставило говорить о себе исключительно в превосходной степени. 9 марта 2025 года, забив свой 234-й гол в карьере, Дзюба официально стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Киржакова, который держался 12 лет. А через 10 дней его снова вызвали в сборную, где он, выйдя с капитанской повязкой, забил 31-й гол за национальную команду, снова обойдя Киржакова. В 2026-м Дзюбе исполнится 38, и он по-прежнему выходит на поле с той же жадностью до голов, что и в 20. Вокруг него всегда было много споров, но цифры упрямы. 234 гола. 2 титула лучшего бомбардира в истории страны. Это наследие, которое у Артема Дзюбы уже не отнять.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Австралийская птица лирохвост имеет очень сложный голосовой орган. Это позволяет ей подражать пению других птиц и животных. Кроме того, лирохвосты мастерски имитируют звуки бензопилы, автомобильного двигателя, клаксона, выстрела из ружья и многих других.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Минусинске на 96 FM.
2: Минусинск находится на самом юге Красноярского края. На этой же широте расположены Минск и Лондон, но климат в Сибири более суровый. Так было не всегда. Декабрист Сергей Кривцов перед отправкой в ссылку в Минусинск писал матери: «Все, которые там бывали, с восхищением говорят о том крае, называя он и здешней Италией. Климат существенно изменился после появления Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ. Он стал более суровым». Кривцов был не единственным ссыльным. Помимо него в Минусинске жили декабристы Семен Краснокутский и Николай Крюков. Все они по собственной воле оказывали посильную помощь городу. Кривцов учил детей грамоте и на личные деньги построил мост через протоку Енисея. Краснокутский выстроил дом, устроил сад и огород и безвозмездно снабжал минусинцев саженцами и семенами. Крюков несколько лет содержал богадельню. Об этом можно узнать в Минусинском музее декабристов. Яркой личностью в Минусинске в те времена был купец Петр Иванович Кузнецов. В 1830-е годы в тайге нашли золото. Началась золотая лихорадка. Кузнецов, владея тремя приисками, за три года намыл 266 пудов золота. Это более 4 тонн. В центре города он выстроил целый квартал, который прозвали Кузнецовским подворьем. На проспекте Мира до наших дней сохранилась контора купца. Впоследствии Кузнецов переехал в Красноярск и трижды был городским головой. Он поддерживал дружеские отношения с декабристами и польскими ссыльными, устраивал в своем доме литературные и музыкальные вечера. Петр Иванович оплатил художнику Сурикову обучение в Академии художеств. Еще одним выдающимся жителем Минусинска был провизор и ботаник Николай Михайлович Мартьянов. В 1877 году он основал краеведческий музей и наполнил его содержанием. Мартьянову присвоили титул почетного гражданина Минусинска. Назвали его именем улицу, а перед музеем установили бюст основателя.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев. По следам бременских музыкантов.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Сегодня расскажу, откуда взялась голая правда. Выражение это живет уже более 2000 лет, и впервые его использовал в своем произведении римский поэт Гораций. Но правда голой стала не по его милости. Существует легенда, что однажды ложь пригласила правду искупаться в реке. Пока правда плавала, ложь украла ее одежду и убежала. С тех пор ложь ходит по миру в одежде правды, а последней приходится прятаться от людей. Поэтому с древнейших времен художники и скульпторы изображали правду в виде молодой обнаженной женщины. Это было символом честности, истины и реального положения вещей. Когда правда голая, то ничего нельзя додумать и неправильно истолковать. И выражение это используют, когда хотят подчеркнуть, что сказали все как есть, и добавить уже нечего.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя.

тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: На Востоке к титулам, особенно верховных правителей, всегда относились крайне серьезно. Но при этом строго следили за тем, чтобы титул правителя не соперничал с титулами Аллаха. Известен случай, когда некий буйитский правитель присвоил себе древний и языческий титул, более принадлежащий к традиции времен сасанидского Ирана, нежели к арабской. Он звучал так: «Шахиншах аль-Аззам Малик аль-Мулук», что в вольном переводе означало «царь царей земли». Несмотря на то, что придворные богословы пытались доказать, что этот титул не является одним из имен Аллаха, мол, тогда и издавна бытующий титул верховного кади, судья судей, тоже божественное имя, многие серьезные люди того времени были возмущены, а известный писатель Аль-Маварди даже сложил с себя судейское звание в знак протеста. А когда проповедники произнесли этот титул в молитве в мечети, услышав его, народ возмутился и забросал их камнями. Однако этот титул со временем прижился и, как известно, процветает и поныне.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать. Город Братск в Иркутской области получил имя не в честь каких-либо братьев. Основанный в 17 веке острог, казаки назвали Братским от братских людей, чьи стойбища находились неподалеку, а эти люди никто иные, как буряты.
1: Хочу все знать.
2: Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: Радио «Искатель».

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Амундсен Руаль. Норвежский путешественник конца 19 века. Этому искателю приключений очень повезло родиться на закате эпохи великих географических открытий. Фактически он стал последним великим путешественником, покорившим неизведанное пространство на планете. Вся его биография полна ярких событий. Мальчик с детства любил спорт и путешествия. Первую работу юноша из семьи капитана получил на промысловом судне. Там он устроился матросом, а после стал успешным штурманом. Именно в этой роли он отправился в свою первую экспедицию. К сожалению, это предприятие потерпело неудачу, и судно застряло во льдах. Но Амундсену удалось спасти команду. Так, благодаря полученному опыту, он стал капитаном корабля. В 1903 году он отправился открывать северо-западный проход вокруг Канады. Всего за 2 года он сумел пройти от востока до запада Америки. Это еще не удавалось никому. Путешественник мгновенно стал знаменитостью. Но самым важным и громким делом его жизни стало открытие Южного полюса. В 1911 году Амундсен отправился с экспедицией в Антарктику. Спустя 2 месяца, преодолев сложнейшие условия, он стал первым человеком, достигшим географического полюса. За этот успех он получил награды многих стран мира, но богатство это ему так и не принесло. Смелый и отважный, он был и одним из пионеров авиации. С энтузиазмом встречал новые открытия и применял гидросамолеты в своих путешествиях. Организовывал экспедиции на дирижабли. Во время одной из них трагически погиб.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Если ваш ребенок говорит так:
3: «Наша Каня Конка Пачек, уманила Личку Начек».
2: А вы хотите, чтобы он говорил так?
4: От топота копыт пыль по полю летит.
2: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого Города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
5: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00.
0: Радиоискатель.
6: Хочу все знать.
7: Счет в теннисном сете начинается с нуля. Однако англоязычные теннисисты говорят не zero, а love. Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. Одна из теорий связывает это с переделанным французским «earth», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Принято считать, что с возрастом падает зрение, ухудшается реакция, и потому пожилым людям следует воздержаться от управления транспортными средствами. Это утверждение опровергает Иван Курбаков из села Архипо-Осиповка, что в Краснодарском крае. Когда ему исполнилось 100 лет, он продолжал катать подружек на своем автомобиле. На заднем стекле был укреплен знак инвалида. Иван Иванович – ветеран войны, на фронте потерял ногу. В 2021 году Курбаков, как самый пожилой водитель, попал в Книгу рекордов России. От него чуть-чуть отстает долгожитель из Северной Осетии Сафарбит Салиев. В своем селе Дурдур он впервые сел за руль в далеком 1952 году. Тогда он еще не знал, что для управления автомобилем требуется учиться в автошколе и иметь водительские права. Без документов он ездил 65 лет. Правда, катался только по окрестностям села. Лишь в 2017 году он получил первое водительское удостоверение. Документы лично вручил глава регионального МВД. Звание самого пожилого водителя России Цалиев получил в 2019 году в возрасте 96 лет. Его официально занесли в Книгу рекордов России. За ним следует пенсионер из села Балтым Свердловской области Аркадий Чудиновских. Когда ему исполнился 91 год, водительский стаж составил ровно 70 лет. За руль он сел в автокружке, когда учился в 4 классе. К 14 годам мальчик свободно водил машину. Первой машиной был «Запорожец», второй «Жигули», третий «Иж». Аркадий Васильевич не только ездит, но и при необходимости помогает женщинам поменять пробитое колесо. От россиян не отстает житель Еревана Ашот Аветисов. Инспекторы начали тормозить его, когда ему исполнилось 88 лет. Правил он не нарушал, но вызывал удивление. Как в таком возрасте можно управлять автомобилем? Оказывается, можно. Более того, Аветисова можно считать самым дисциплинированным водителем Армении. За полвека ни одного нарушения ПДД, ни одной аварии. По приблизительным подсчетам, он накатал чуть больше миллиона километров на самых разных машинах.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.

слушаете радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение. Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о довольно грустном выражении «ваша песенка спета». Звучит оно иронично, но употребляется, когда хотят подчеркнуть, что чему-то пришел конец. Причем это может быть как конец жизни, так и конец богатства, карьеры, популярности. Есть две основные версии происхождения этого выражения – традиционная и романтичная. Первая связана с ритуалом отпевания в церкви. Когда он заканчивается, покойника отвозят на кладбище, и его земной путь уже окончательно обрывается. Вторая версия восходит к поверью, что молчаливые лебеди в жизни поют лишь один раз – перед смертью. Вот и говорят, что песенка спета, когда конец уже близок и неотвратим. Но чтобы выпуск не получился совсем уж печальным, напомню, всегда можно выйти на бис.
3: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель. Вы слушаете радио Искатель.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Курске на 92.7 FM.
2: Топонимика. Наука о географических названиях. Согласно данным этой науки, в 38 городах улицы и переулки названы в честь Курска. Таковые имеются в Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Киеве, Владикавказе. В Москве помимо Курской улицы есть Курский вокзал и площадь Курского вокзала. Но пальма первенства принадлежит Орлу, где целых 4 курских улицы – первая, вторая и так далее. Курском назвали астероид, который в 1979 году открыл астроном Николай Черных. Откуда у города такая популярность? Немалую лепту внесли знаменитые люди, родившиеся в Курске. В их числе почитаемый русский святой Серафим Саровский. Когда ему было 7 лет, он упал с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, но остался невредим. А в возрасте 10 лет заболел и увидел во сне Божию Матерь, обещавшую его исцелить. После того, как во время крестного хода мимо дома пронесли икону знамения Пресвятой Богородицы, мальчик выздоровел. Сейчас в центре города есть улица Серафима Саровского. Еще один известный уроженец Курска – изобретатель Анатолий Уфимцев. Он придумал авиационный двигатель и сфероплан – аэроплан с круглым крылом. Уфимцев разработал и установил в Курске первый в стране ветрогенератор. Аппарат исправно работал, обеспечивая электроэнергией дом и мастерскую изобретателя. Среди его ноу-хау – электрическое перо для копирования. В Курске именем Уфимцева названа улица. Уроженцем Курска является астроном-любитель Федор Семенов. Несмотря на любительский статус, ему удалось внести большой вклад в науку. Он первым в России предсказал полное солнечное затмение 1842 года. Его главным трудом являются таблицы лунных и солнечных затмений. В 1849 году, к столетию астронома, улицу Нижнюю Лазарецкую переименовали в Семеновскую. Имя Семенова носит одна из курских библиотек.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

конечно, что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: В настоящее время на территории Узбекистана действует 9 заповедников. В одних охраняют редких животных, в других – растения, в третьих – ландшафты. Главным объектом охраны Зоаминского заповедника являются арчевые системы на высотах от 1760 до 3500 метров. Арчой в туркоязычных странах называют крупные древовидные виды можжевельника, произрастающие преимущественно в горах. Заповедник раскинулся на северном склоне туркестанского хребта Памиро-Алая. Административно это Зоаминский район Джизакской области. Еще в середине 19 века этот регион детально изучил естествоиспытатель Алексей Павлович Федченко. В 1916 году русская ученая Ольга Кноринг составила первое научное описание местной флоры. Проведенные научные исследования послужили основой для создания заповедника Гуралаш, который просуществовал с 1926 по 1951 годы. После закрытия заповедника на его территории начали активно пасти скот и вырубать деревья. Процветало браконьерство. Это привело к тому, что возникла угроза утраты классических субальпийских ландшафтов. Наибольшая угроза нависла над арчевыми лесами, которые вырубали наиболее интенсивно. В 1959 году было принято решение о создании Зоаминского заповедника. В результате удалось сохранить арчевые леса. Особенность этих деревьев состоит в том, что воздух в таких лесах отличается особой чистотой и обладает целебными свойствами. Это связано с тем, что за сутки один гектар арчи выделяет почти 30 килограммов фитонцидов. Этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных микробов. Помимо арчи в заповеднике произрастают шиповник, мята, эстрагон, герань и многие другие растения. Редкая фауна представлена туркестанской агамой, каменной куницей и туркестанским филином. В лесах водится рысь, лесная соня и белокоготный медведь. Для туристов интерес представляют необычные объекты вроде красных валунов причудливой формы на поляне в Кызыл-Атаксае, пещеры Пишагор и святыни Худжай-Сиробота.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: происхождения. В XIX веке здесь добывали известняк, который шел на строительство Москвы и близлежащих городов. Блоки вырубали под землей и на лошадях вывозили на поверхность. Потом камень обрабатывали и по деревянному желобу спускали на берег реки, где грузили на баржи. Чтобы блоки лучше скользили, в желоб лили воду. За десятилетия под землей образовались настоящие лабиринты. Поскольку заброшенные каменоломни расположены неподалеку от села Кольцово, их прозвали «кольцовскими». Одновременно в ходу другое название – «Любовецкие пещеры». Оно появилось благодаря урочищу «Любовец», которое находится возле рукотворных пещер на левом берегу Оки. Вместе с соседними Караваинскими пещерами они образуют подземный комплекс, общая протяженность которого достигает 50 километров. Наиболее изученными являются первые 800 метров кольцовских пещер. От центрального входа широкий коридор приводит в зал со странным названием «Хата Хана». В его центре красуются три каменных столба. Если присмотреться, на них можно обнаружить следы камнетесного инструмента, что свидетельствует о рукотворном происхождении. Украшением подземелья являются пластины и кристаллы гипса. Как и полагается подземельям, с кольцовскими пещерами связаны легенды. По одной из них в каменоломнях жил некий граф Воронцов, который занимался колдовством. Для опытов он построил подземную сеть шестиэтажных лабиринтов. Тайное наследие графа Воронцова безуспешно ищут по сей день.
1: Искатели. Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Существует около 400 генов, которые так или иначе провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других – 70-80%. С точки зрения эволюции, подобные механизмы были необходимы нашему телу. Те, у кого отсутствовали гены экономии, помогающие копить жир, в тяжелые времена умирали быстрее. В результате те или иные накопительные гены присутствуют у 85% населения Земли.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионе и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете радиоискатель.

0: писатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы бесконечно гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Матвей Сафонов. Матвей Сафонов родился в 1999 году в Ставрополе в семье баскетбольного тренера. Отец видел в нем спортсмена, но сомневался из-за роста. Для баскетбола маловат. Зато для футбола подошел идеально. В детстве Матвей успел позаниматься плаванием, пришлось оставить из-за гайморита. И шахматами эта любовь осталась с ним навсегда. Стратегическое мышление на поле пригодилось. В Академию Краснодара Сафонов попал в 12 лет. Семья уже тогда переехала в столицу Кубани. Жил в интернате, но не бросил учебу. Позже поступил в Кубанский университет и получил диплом педагога. Первый тренер Матвея, Александр Рубцов, к сожалению, уже ушедший, сразу разглядел в подростке талант. И не ошибся. В основном составе Краснодара Сафонов дебютировал в 2017-м в матче с Амкаром, когда основной вратарь получил травму. Тот выход Матвей запомнил навсегда. Понял, что хочет вернуться на этот уровень, и вернулся. Уже через год, став основным вратарем команды. С Краснодаром Матвей Сафонов дважды брал бронзу, однажды серебро, выходил в финал Кубка России. А в 2020 году помог клубу впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В дебютном матче турнира признали Сафонова лучшим игроком встречи. В сборной России Сафонов дебютировал в 2021 в игре с Польшей. А через две недели вышел в старте на Евро-2020 против Финляндии и отыграл на ноль. Тот матч сделал его первым номером команды. По итогам года он получил приз лучшему вратарю страны имени Льва Яшина. Летом 2024-го Сафонов перешел в Пари Сен-Жермен. 20 миллионов евро. Один из крупнейших трансферов в истории российского футбола. Контракт до 2029 года. В Париж он приехал вторым номером, но шансом распорядился сполна. Уже в первом сезоне Матвей выиграл с клубом чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. А 18 декабря 2025 года случилось то, что войдет в историю. В финале межконтинентального кубка против Фламенго Сафонов отразил 4 удара в послематчевой серии. 4 из 4. Это уникальный случай. Первый вратарь в истории FIFA с таким достижением в финалах крупных турниров. Сегодня в 26 лет у него уже полная коллекция европейских трофеев. Вратарь из Краснодара, который в детстве играл в шахматы и боялся, что не подходит по росту, теперь собирает награды в лучшем клубе Франции. И судя по тому, как он берет пенальти, останавливаться не собирается.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили букву ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: радиоискатель. Нас слушают в Курске на 92.7 FM.
1: Когда хотят похвалить певца, его называют курским соловьем.

0: раннего детства она мечтала петь. Мечта была настолько сильной, что девочка попросилась в хор Свято-Троицкого женского монастыря. Ее взяли послушницей. Потом она переехала в Киев и поступила хористкой в капеллу. Малограмотная крестьянская девушка не знала нот, но обладала абсолютным музыкальным слухом и великолепным голосом. Благодаря выдающимся способностям она без труда стала профессиональной певицей. Ее страстным почитателем был сам император. С Курском связана «Катюша», одна из самых популярных советских песен. Она считается неформальным символом Великой Отечественной войны. Музыку для песни написал композитор Матвей Блантер. В Курске он учился в музыкальном училище, пел в хоре, играл в оркестре драматического театра. Песню они создали совместно с поэтом Михаилом Исаковским. Существует более десятка вариантов «Катюши». В одном из них есть слова «И врагов в могилу зарывала под великой Курской дугой».
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: Усейн Болт – идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радио Искатель.
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка.

0: счастливым. Приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то синяк, то даже день. Сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым. Приходишь, привет.
1: Вы слушаете радио «Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня поговорим про глагол «переборщить». По самой распространенной теории, он появился в 20 веке. Владимир Даль в своем словаре писал, что слово «переборщить» могло произойти от диалектного выражения «борщить». Оно пришло из южных регионов и имело значение «слишком много», «перелить через край». Лошадям во время отдыха наливали, борщили воду для питья. Если воды было больше, чем вмещало корыто, то говорили, что переборщили. Советский лингвист Павел Черных выдвинул иную версию. Он считал, что слово «переборщить» родственно существительному «переборка». Оно, в свою очередь, возникло от глагола «перебрать», то есть «взять лишнее». Был даже глагол «переборчить», то есть «сделать слишком много», а буква «щ» возникла в слове позднее, чтобы его было удобнее произносить. В любом случае понятно, что слово «переборщить» к борщу никакого отношения не имеет. Обозначает сделать что-то избыточно, превысить норму.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор Райстрой Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Титул самого маленького государства в мире принадлежит отнюдь не Ватикану, а Мальтийскому ордену. Полное его название звучит так: Суверенный, военный, странноприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Ориент. Кыргызстан. Кыргызстан славится своей живописной природой. Туристов притягивают белоснежные вершины Тянь-Шаня, бирюзовые озера, хрустальные водопады. Огромной популярностью пользуются окрестности озера Иссык-Куль, где имеется множество природных и рукотворных достопримечательностей. Сюда едут, чтобы увидеть цветные скалы, термальные источники, древние петроглифы. Интересное место есть на южном побережье озера, где в горах Тиски-Ала-Тоо скрыто живописное ущелье Барскоон, по дну которого течет одноименная река. Его протяженность достигает 10 километров. Через Барскоон проложена дорога на перевал Кумтор высотой 4000 метров, где действует золотодобывающий рудник. В середине ущелья можно увидеть памятник Гагарину, который отдыхал в военном санатории Тамга. Первому космонавту планеты очень понравились эти места. Главным достоянием Барскоона считаются водопады «Слезы Барса», «Борода Аксакала», «Брызги Шампанского» и «Чаша Манаса». Последний назван в честь героя кыргызского эпоса, который описывает исторические события, происходившие в средние века. Манас объединил кыргызские племена в борьбе против врагов и в результате тяжелых сражений освободил землю от захватчиков. На берегу реки Нарын он построил город Манас-Кала и стал правителем кыргызов. Водопад Чаша Манаса в ущелье Барскоон свое название получил неспроста. Согласно легенде, Манас проезжал ущелье, когда собирал кыргызские племена в единую армию. Он остановился возле источника, чтобы напиться чистой воды. В том месте, где ладонь героя оперлась о скалу, образовалась впадина в виде чаши. Водный поток стал стекать в чашу. Так образовался водопад. Вождь назвал его Чашей Манаса и призвал считать водопад символом единения и сплоченности кыргызского народа. С тех пор в эти места охотно приезжают не только туристы, но и поклонники эпоса Манас. Не менее красивы и другие водопады ущелья Барскоон, которые хоть и не являются легендарными, но тоже заслуживают внимания.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самолеты летают благодаря подъемной силе, которая возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия,

Музыка. Музыка искателей. Раймонд Паулс. Долгая дорога в дюнах.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Хива. Древнейший город. Основанный в VI веке до нашей эры на юге Хорезмского оазиса. За долгую историю он обзавелся большим количеством выдающихся архитектурных памятников. Многие из них сохранились до наших дней. Уникальным сооружением является Джума-мечеть, которая находится в хивинской крепости Ичан-Кала. Ее также называют «пятничной мечетью», поскольку в полдень пятницы в ней совершают «джума-намаз». Коллективную молитву. Пятничные мечети есть в разных городах и странах, но Джума-мечеть в Хиве особенная. Храм основали в X веке, но в XVIII основательно перестроили. Мечеть уникальна тем, что не имеет традиционных куполов, порталов, галерей и внутреннего двора. В одноэтажное здание ведут три входа. Впечатляют массивные деревянные двери, украшенные бронзовыми элементами. Для освещения и вентиляции в потолке имеется несколько отверстий. Каждый элемент мечети выполнен очень тщательно, что говорит о высоком мастерстве древних строителей. Огромный потолок опирается на 213 деревянных колонн. Создается впечатление, что находишься в лесу. Расположение колонн настолько тщательно продумано, что позволяет видеть имама всем, кто молится в мечети. Полумрак, царящий в зале, создает иллюзию бесконечности пространства. Поскольку каждая колонна покрыта уникальной, витиеватой резьбой, рассматривая детали, можно ходить по храму целую вечность. Рисунки непростые. Они представляют собой зашифрованные символы. Знающий человек может читать их словно книгу. Несколько десятков колонн исписаны арабской вязью. Другие украшены растительным орнаментом. Трудно поверить, что возраст этой книги составляет сотни лет. Самые поздние были созданы в 18 веке, но есть колонны, которые были вырезаны в 10 веке. Часть колонн привезли из древнего Кята, столицы Хорезма. Прочным материалом для них послужил черный вяз.
0: Искатели. Планета.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения. Флаги Ямайки и Мавритании.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Алтайский край.
1: Река Чирыш.
2: Чирыш берет начало на Каргонском хребте, который высится на северо-западе Алтайских гор. В районе истока это типичная горная река. В низовьях она равнинная. Прежде чем слиться с Обью у села Усть-Чирыжская пристань, на своем пути река пересекает два крупных региона – Алтайский край и Республику Алтай. Местные жители называют реку Чоросу, где Чорос – одно из племен, обитавшее здесь в древности. Очень богаты подземные кладовые на берегах Чирыша. Геологи открыли несколько месторождений различных руд. Есть залежи, поделочные яшмы и порфиров. С 19 по 20 века Чирыш был важным транспортным путем. По реке на судах вывозили урожай, который собирали в прибрежных селах. Значительную часть грузов составляло зерно. В 50-е годы дно углубили, и до села Усть-Калманка по реке стали ходить пассажирские теплоходы. Сейчас судов на реке не увидишь, хотя участок от села Усть-Калманка и 80 километров выше по течению до сих пор является судоходным. На берегах Чирыша расположено несколько населенных пунктов. Село Белоглазово было основано в 1770 году. Оно

0: времени советского периода.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ. Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день. Сегодня расскажу, кто же такой отставной козы барабанщик. Этот фразеологизм был распространен в XIX веке. Так называли несерьезных и безалаберных людей, которые не имели постоянной работы и перебивались халтурами и шабашками. Есть прекрасный советский фильм, главную роль в котором сыграл Георгий Бурков. Его герой искал себя всю жизнь. Был тренером по волейболу, продавцом, парикмахером, массовиком-затейником в детском саду, слесарем-сантехником в ЖЭКе. Лента так и называется «Отставной козы барабанщик». Так почему барабанщик? Во время ярмарочных представлений главной звездой всегда был дрессированный медведь. За ним обычно ходил мальчик, наряженный козой. А за козой – барабанщик. Роль эта была третьестепенная, в задачи барабанщика входило лишь колотить полукошку. Зрители не воспринимали его всерьез и порой даже не замечали. Неудивительно, что именно этот персонаж в итоге стал главным героем насмешливой поговорки, которая как нельзя лучше описывает многих современных фрилансеров.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райстрой Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: искатели.
1: Юрия Павловича Вяземского чаще знают как автора и ведущего программы «Умники и умницы». Передача существует с 1992 года, и вот уже более 30 лет раз в неделю Вяземский задает каверзные вопросы самым умным школьникам страны. Но он не просто телеведущий. Вяземский – один из крупнейших интеллектуалов нашего времени. Рядом с его именем принято писать слова «философ», «писатель», «эрудит». Он преподает в МГИМО, свободно владеет 5 языками. Вяземский родился в 1951 году в Ленинграде. Его настоящая фамилия по отцу – Симонов. Актриса Евгения Симонова, кстати, его родная сестра. А Вяземской была их мать Ольга, чью фамилию он взял в качестве творческого псевдонима. Высшее образование он получил на факультете международной журналистики в МГИМО, а после наспор поступил в Щукинское театральное училище. Там, правда, проучился всего полгода. Быстро понял, что не его. А вот публицистика была его делом. В 1982 году вышла первая книга Вяземского, в которую вошли рассказы и повесть «Шут». Критика высоко оценила сборник, а по повести несколько лет спустя был снят одноименный фильм. Автор писал философские труды и одновременно работал в журнале «Международная жизнь».

0: Его первая программа на телевидении появилась еще в 1988 году, а вот в 92-м стартовала главная. «Умники и умницы» вышли в эфир. Вяземский сам пишет все вопросы для каждого выпуска и уже давно получил неформальное звание «Заумник». Главная особенность этой телевикторины – главный приз. Победители получают не ценные призы, а возможность поступить в МГИМО без экзаменов. В 1993 году биография Юрия Павловича обогатилась еще одной главой. Его назначили заведующим кафедрой мировой литературы Института международных отношений. Он работает там и по сей день и считается одним из культовых преподавателей вуза. Пропускать его лекции у студентов не принято.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: При игре в камень, ножницы и бумага после произнесения этих слов участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много. Самые популярные

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Новом Уренгое на 105.2 FM.
1: В 1966 году было открыто гигантское уренгойское газовое месторождение. Спустя 10 лет возле него вырос город Новый Уренгой. Он находится почти в центре Ямало-Ненецкого автономного округа. Неофициально Новый Уренгой называют «газовой столицей России». Город настолько активно развивался, что по числу жителей стремительно обогнал Салехард, который является столицей региона. И это несмотря на то, что условия жизни и климат здесь не сахар. Новый Уренгой расположен всего в 30 километрах южнее Северного полярного круга. Под боком находится Арктика. Климат в этих краях очень контрастный. Зимой температура нередко опускается ниже минус 40, а летом может подняться до плюс 30. Однажды в январе была зафиксирована температура минус 54 градуса. Реальная, не календарная зима длится 284 дня, поэтому отопительный сезон продолжается 9 месяцев. Самый короткий световой день длится всего 67 минут. С ненецкого слова «уренгой» переводится как «глухой», «дремучий». На сегодняшний день топоним явно устарел, город выглядит очень современно, и на это есть причины. Уренгойское месторождение – третье по величине в мире. Запасы газа в нем превышают 10 триллионов кубических метров. В Новом Уренгое добывают 74% всего природного газа России. Неспроста знаковым является памятник первой буровой скважине, который стоит на восточной окраине города. Для его изготовления использовались реальные узлы буровых механизмов. С этой скважины началась история Нового Уренгоя. Уренгойское месторождение было открыто экспедицией, которой руководил геолог Василий Подшибякин. Первая разведочная скважина была пробурена 6 июня 1966 года, а разработка месторождения началась в 1978 году. За 3 года были добыты первые 100 миллиардов кубометров газа. За открытие месторождения Подшибякину присвоили звание Героя социалистического труда. Геолог умер в 1997 году. Он похоронен в Тюмени. На памятнике над могилой выбита надпись: «Идти вперед, искать и не сдаваться». Этому девизу Василий Тихонович следовал всю свою жизнь.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: фразу «злачное место» еще можно встретить в его первоначальном значении. В православной заупокойной молитве есть такая строка: «Упокой душу усопшего раба твоего вместе светлом, вместе злачном». В церковнославянском слово «злачный» вовсе не синоним чего-то порочного. Злачный скорее покрытый зеленью, молодой травой. То есть в молитве злачное место радостное, зеленое и приятное. Ни со злом, ни с золотом оно не связано. Это скорее место, где растут злаковые – зерно и трава. Но простые люди нередко употребляют высокопарные фразы в ироничном значении. Вспомните хотя бы Фазенды. В 90-е годы, благодаря сериалам, все узнали, что так называются богатые домовладения в Латинской Америке. Моментально наш неунывающий народ обозвал свои домики на 6 сотках фазендами. И слово «надолго» вошло в наш лексикон. Именно в таком перевернутом значении. Так же получилось и со злачным местом. Согласитесь, для гуляки и пропойцы нет более приятного места на земле, чем кабак или игорный притон. И не надо ждать загробной жизни.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Возьми меня с собой.
1: Искатель. Искатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Тамерлан или Тимур, или Амир Тимур – среднеазиатский завоеватель, сыгравший огромную роль в истории Центральной, Южной и Западной Азии, Кавказа, Поволжья и Руси. Основатель огромной империи тимуридов со столицей в Самарканде. Имя Тимур означает «железный», а приставка «лян», «лан» или на Руси «аксак» – «хромой», «хромец» – была, скорее всего, оскорбительной. В результате раскопок его могилы в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде и изучение его останков экспедиции Михаила Герасимова в 1941 году выяснилось, что Тимур охромел в результате ранения в молодом возрасте и всю жизнь испытывал боль при хождении. В персидской и тюркской традиции Тимура называли Сахаб Киран, рожденный во время соединения двух планет, в переносном смысле счастливый. Тимур родился 9 апреля 1336 года в селении Хаджа-Ильгар, близ города Кеш, ныне Шахрезябс, в Узбекистане. Он был тюрком из племени барласов, монгольского племени по имени и происхождению, но во всех практических смыслах тюркского к тому времени. Поскольку он не принадлежал к потомкам Чингисхана чингизидам, Тимур носил титул эмира, а не хана. Родным языком Тимура был тюркский, чагатайский. Ибн Арабшах, знавший Тимура лично, потому что был пленником при его дворе с 1401 года, сообщает, что касается персидского, тюркского и монгольского языков, он знал их лучше, чем кто-либо другой. Тимур любил беседовать с учеными, в особенности слушать чтение исторических сочинений. Своими познаниями в истории он удивил средневекового историка, философа и мыслителя Ибн Халдуна. Рассказами о доблестях исторических и легендарных героев Тимур пользовался для воодушевления своих воинов. По сообщению Алишера Наваи, Тимур хотя и не писал стихов, но очень хорошо знал и поэзию, и прозу. И, кстати, и к месту умел привести надлежащий бейт. В результате опустошительных монгольских походов тысячи ученых и юристов были убиты, сотни медресе разрушены. После установления своей власти в Самарканде и образования империи Тимур приложил немало усилий для восстановления системы высшего образования и особенно мусульманской юриспруденции. В столицу государства приглашали крупных мусульманских правоведов. В Самарканде были построены более 20 медресе, в которых учились сотни студентов. Тимур прославился как великий и жестокий завоеватель, дальновидный правитель и талантливый организатор, и проявил незаурядный художественный вкус, оставив после себя десятки монументальных архитектурных сооружений, вошедших в сокровищницу мировой культуры. Согласно источникам, Тимур увлекался игрой в шахматы и слыл мастером в этой игре.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: По числу производимых фильмов в год Голливуд занимает только третье место в мире. На втором – так называемый «Наливуд» – кинематограф Нигерии. А лидирует индийская киноиндустрия, которую именуют Болливудом.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю узнать, откуда взялось выражение «ни рыба, ни мясо». Так часто называют людей, которые ничего интересного из себя не представляют или которые никогда не имели четкой жизненной позиции. Есть версия, что фразеологизм зародился в Европе в 16 веке. Тогда там были серьезные противостояния между католиками и протестантами. В пост католики мясо не ели, разрешали себе только рыбу. А протестанты отрицали все подобные ограничения. И считалось, что если спросить у человека, что он ел в постные дни, то можно было определить, к какой церкви он относится. Но были такие, кто либо не поддерживал никого, либо не хотел отвечать прямо. Они говорили, что ели ни рыбу, ни мясо. В немецком закрепилась идиома «nicht Fisch, nicht Fleisch», которая дословно переводится «ни рыба, ни мясо», а значит «ни то, ни сё». Она быстро перешла в другие языки и дошла до наших дней, что интересно, абсолютно не меняя смысла.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise. Цена на что?

Радио Искатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессионал должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: 1 грамм палладия стоит более 4000 рублей. Примерно столько же стоит грамм золота. К чему это? Палладий и золото добывают в Норильске. А еще там добывают платину, серебро, иридий, рутений, никель, кобальт, медь и другие ценные металлы. Норильск – это настоящая северная сокровищница России. Только за 1 год Норильский комбинат производит продукции более чем на 300 миллиардов рублей. Норильск выдает на гора 35% мирового палладия и 25% платины. Общая протяженность подземных горных выработок достигает 3000 километров. Норильск буквально находится на краю мира. Дальше раскинулась безлюдная пустыня до самого Северного полюса. В мире есть всего 5 городов с населением более 100 тысяч человек, которые расположены так далеко на севере. 8 месяцев в году здесь царят отрицательные температуры. Бывало, в январе столбик термометра опускался до минус 60. Каждую зиму на город выпадает около 2 миллионов тонн снега. Это по 10 тонн на каждого жителя. Холодно не только на земле, но и под землей. Грунт промерзает до глубины 500 метров. Самое невероятное, что люди в этих местах жили еще во времена Бронзового века. Об этом свидетельствует стоянка древних людей, которую археологи обнаружили возле озера Пясино. Они тоже добывали медную руду и выплавляли из нее медь. Во время раскопок нашли оборудование для плавки и сырье – шарики самородной меди. В 17 веке местную медь активно использовали жители первого заполярного города Мангазеи. Первая экспедиция по изучению месторождения состоялась в начале прошлого века. Своеобразным памятником тем событиям стала деревянная изба, которую построили геологи в 1921 году. Экспедицию тогда возглавлял геолог Николай Урванцев. Первый дом Норильска сохранился до наших дней. Он дважды менял прописку и сейчас находится на Ленинском проспекте возле музея города. В 1985 году, после смерти Николая Урванцева, его именем назвали городскую набережную.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места...

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а также заполненную воздухом резиновую емкость, и при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель». Искатель.
1: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе?

Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

как вода. А вода течет с крыш, и я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встрече

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это слабо.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Искатель. Хочу все знать. Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. Хочу все знать. Радиоискатель.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Выражение «бальзаковский возраст» появилось после публикации романа Анаре де Бальзака «30-летняя женщина» и относится к женщинам в возрасте между 30 и 40 годами, но не старше.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Вокзал для двоих.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Каждому мужчине столько лет, сколько женщине, какой он близок. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Во времена расцвета Британской империи широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: правила искателей.
1: Кто не идет вперед, тот идет назад. Виссарион Белинский. Для радио «Искатель».

0: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».
1: Так останься секретом, тайна третьей планеты.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Искатель. Радио Искатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

радиоискатель. Хочу все знать. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с черными решетками. Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я никогда не чувствую усталости после того, как закончу какое-то дело. Но я всегда чувствую усталость, когда дело еще не закончено. Жан-Клод Ван Дамм. Для радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

далек от совершенства, а местами просто плох. На благие

0: Радиоискатель.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

нами. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном.

прикоснуться, мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: То, что человек использует лишь 10% своего мозга, не более чем миф. Современные нейробиологи не сомневаются, что практически все части нашего головного мозга большую часть времени активны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Человек может познать даже то, что ему не под силу себе представить. Лев Ландау, физик, для радио «Искатель».
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не боюсь.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Искатель».

«Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если расположить все молекулы ДНК в вашем теле вплотную, ДНК протянулась бы от Земли к Солнцу и обратно более 600 раз.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Stillers Will. Бешеные псы.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Всю жизнь свою рассматриваю как бой в три раунда. Молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

Căcile. Хочу все знать. Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана, разделенные ею части города очень заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно используются люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города — натриевые, газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

0: радость.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».